0: И сегодня мы говорим о поэзии Осипа Мандельштама. Пытаемся разобраться, что именно в жизни этого человека, в его стихах, написанных десятилетия назад, что же так остро откликается дню сегодняшнему и нашему представлению о самих себе.
1: Ведь, по сути, ни одному человеку не удалось не только победить, но даже по-настоящему противостоять тоталитарной системе.
0: Да, в те времена, когда жил и творил Мандельштам, тоталитарная система просто всей мощью обрушилась на человека. И поэтому запрещенный, а потом почти забытый поэт Осип Мандельштам снова становится важен для тех, кто ищет глубинную связь между событиями и явлениями. Для тех, кто пытается обнаружить новый смысл в привычных взгляду вещах.
1: И еще мы пытаемся разглядеть в его текстах то, что волнует нас здесь и сейчас, и найти в нем утешение и поддержку.
0: А сейчас они нужны очень многим.

5 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Интересно, ведь каждый год приносит новые юбилейные даты людей, значимых для российской культуры и общества. Поэты, музыканты, не говоря уже о политиках, и каждое следующее десятилетие требует от нас что-то понять. Понять, каким идеям мы следуем, кто наши герои, остаются они с нами или нет, с кем нам сегодня по пути и почему.

0: Dieses Lied entstand im Rahmen eines Tributprojekts mit dem Titel »Bewahre meine Sprache für immer«. Und das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Mandelstam. Roman Liberow ist Produzent und Regisseur dieses Musikprojekts zum 130. Geburtstag von Ossip Mandelstam. Hier treffen bekannte Künstler auf solche, deren Namen für uns vielleicht eine Entdeckung sein werden. Musiker aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die ukrainisch, georgisch, litauisch und russisch sprechen.
1: И мы начали передачу об Осипе Мандельштаме с песни «Нойз МС» на стихотворение Мандельштама «Век волкодав». Песня эта родилась в рамках трибьют-проекта под названием «Сохрани мою речь навсегда».
2: Это строка из стихотворения Осипа Мандельштама.
1: Роман Либеров, продюсер и режиссер этого музыкального проекта 130-летию Осипа Мандельштама. И здесь встречаются артисты известные и те, чьи имена, возможно, станут для нас открытием.
2: Музыканты из разных стран и культур, говорящие на украинском, грузинском, литовском, русском языке.
1: Но всех объединило внимательное, очень личное прочтение Мандельштама. Это как попытка услышать его слово сегодня.

Почему же сегодня мы выбрали именно песню? Да потому что музыка – один из самых живых способов вернуть текст в сегодняшний день, в наши интонации и в наш ритм. Поэзия Мандельштама – это же не музейная тишина, а напряженный, уязвимый человеческий голос. И опыт Мандельштама показал, что сопротивление тоталитарному давлению почти невозможно. А все-таки и не сопротивляться тоже невозможно. Вопрос только как? И, может быть, один из ответов звучит именно здесь, в голосах, которые поют его стихи. Не дать замолчать. И сегодня, в течение передачи, мы их услышим. Стихи Осипа Мандельштама звучат не только в их первозданной форме, но и в музыкальных прочтениях.